0: Now, Fusu says she doesn't give up. Nobody should give up. We have to continue. We have to continue. Leaving is a fight. Leaving is a fight. It's a struggle. We have to. And the theme for today, the topic, it's family quarrels. And I have something from Nelson Mandela. He said, the greatest glory in leaving lies not in never falling, but in rising every time we fall. It is not based on the quarrels which erupt in our families, but also how to resolve it and how to solve them. How to admit, acknowledge that you made a mistake or you said something wrong or you hurt each other. And if you admit it, then you will find a way to correct it. But if you don't even acknowledge you made a mistake, it is difficult to find a way to correct it. And also, it is all the family quarrels also erupt from past unresolved issues. Issues which are not really talked about, are not really digested, are not really communicated, are not really solved. This also involves a lot of drama in the family quarrels. Lingering resentment from old conflicts, which are not really talked about and resolved. Recognizing these underlying causes fosters empathy and helps you address problems before they even escalate. It also helps to foster open and respectful communication. This is what we have to also consider.
1: Вы слушаете радио Айдан, программу на русском языке на радио Дайкланд.
2: Вы слушаете Эхо Айда каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И Эх Ойда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов.
3: Здравствуйте! Сегодня с вами в студии Лёша, и мы поговорим с вами про книжную ярмарку «Берлин-Бебельплац», которая проходила с 1 по 3 мая. В передачу прозвучат голоса организаторов и активистов, издателей, поэтов и переводчиков. Первое интервью в нашей программе будет интервью с Ольгой Чесноковой, главной организаторкой «Берлин-Бебельплац» в 2025 и 2026 годах. Здравствуйте. Насколько в этом году сложнее или легче для вас была организация Берлинской книжной ярмарки?
4: Она и сложнее, и легче, естественно, да, как ты делаешь. Что-то во второй раз уже более понятно, какие-то шаги. Сложнее было в том смысле, что я это делала в этом году без денег, и изначально у нас не было совсем никакого финансирования. Потом нас поддержал фонд Фридриха Эберта и закрыл нам какие-то расходы, например, на синхронный перевод и так далее. Вот, собственно, я сознательно это делала, и хотелось провести ярмарку во второй раз, не пропускать год. Но, в принципе, как бы они получились разные, эти ярмарки. И та, и другая были интересными, и в этом году, мне кажется, мы вышли на какой-то следующий уровень и по качеству, и по количеству, что, конечно, радует.
3: Да, это очень здорово, и, конечно же, очень здорово, что удалось получить в этом году финансирование. Нужно ли было для этого как-то заранее подаваться, или вам предложили, или вы нашли этот фонд?
4: Это как раз не звучит, как мы получили финансирование. Мы получили, то есть мы подавались на разнообразные гранты, действительно, в течение всего года, как бы между ярмарками, и как раз тут мы никакого финансирования не получили. Это были и городские, и как бы федеральные фонды, самые разные. В этом смысле, да, потому что сейчас, как известно, расходы на культуру сокращаются в Германии, и это первое, что мы как бы слышали от них от всех. Вот, поэтому здесь вот этот фонд, он поддержал какие-то наши целевые расходы, да, и это, конечно, здорово, например, иначе без них мы бы не могли оплатить синхронные переводы для трех секций, которые нам казались очень важными, поскольку хотелось, чтобы пришли немецкие слушатели и как поняли, о чем, собственно, здесь идет речь, и то все эти люди, грубо говоря, для многих это какое-то открытие.
3: Какова вообще ваша перспектива как организатора на развитие русскоязычной мигрантской среды, вообще литературы, издательства, культуры, опять же?
4: Ну, я в этом смысле действительно организатор, да, я и могу только способствовать этому развитию, и, в общем-то, культура, она прекрасно без меня существует, в том смысле, что зависит от многих других обстоятельств, а я могу только поддерживать как организатор ярмарки какие-то инициативы, издательства, да, способствовать максимально тому, чтобы люди встречались, какие-то новые проекты придумывали и так далее, и так далее. В этом смысле, конечно, любая книжная ярмарка такой как бы допинг, да, для всех участников, и издателей, и читателей, и авторов, конечно. Да, то есть об этом говорили вот многие участники после ярмарки, что получили колоссальный такой заряд энергии и, так сказать, желание двигаться дальше и делать новые проекты. А так мы все, конечно, зависим от множества обстоятельств внешних и общей ситуации. Поэтому моя роль тут и роль ярмарки некоторым образом объединяющая. Было бы что объединять, что называется, да.
3: Да, про объединение тоже хотелось бы поговорить. На ваш взгляд, тоже с перспективы вот этих двух лет организации ярмарки, сообщество как-то в целом эмигрантской культуры, вообще людей, кто является русскоязычным и находится сейчас в эмиграции. Люди, сообщество крепнет или люди как-то расходятся друг от друга в разные стороны?
4: Ну, на мой взгляд, понятно, да, что это сообщество рассеянное, да, это все как бы континенты, так сказать, от Америки, Израиля до Европы. Но в современном мире все-таки есть возможности, несмотря на расстояние географические, объединяться и делать что-то вместе. Мне кажется, это сейчас происходит. По крайней мере, точно есть понимание, что вместе сделать можно гораздо больше, да, если касается дела книжников и издательства книг, то очевидные вещи, да, что нужно для того, чтобы продавать книги тоже по всему миру, да, но как бы какие-то формы объединения всегда очень важны и всегда очень помогают. Вот. На мой взгляд, сообщество как-то приходит к пониманию, что многое можно сделать вместе. И я, например, чувствую по сравнению с прошлой ярмаркой какой-то такой общий дух и общее стремление и к пониманию, и действительно к объединению, может быть, к какому-то. И вот с этой точки зрения такие вот точки сборки очень важны, поэтому мы ярмарку и делаем.
3: Да, я абсолютно с вами согласен, что люди объединяются, и с перспективы как-то это становится заметно. Можем ли мы по результатам ярмарки в этом году уверенно сказать, что основной российский издатель сейчас – это издатель за пределами России, кто находится в эмиграции?
4: Это вопрос, да, который многими обсуждается, и вопрос, наверное, спорный, потому что есть мнение, что центр как бы литературной жизни смещается из России за границу. Возможно, так это и есть. Здесь происходит больше издания неподцензурных текстов, естественно, в большем объеме. И развитие литературы, его видно здесь, да, что происходит там, мы все, как бы в России мы наблюдаем и запреты, и аресты, и так далее. И вот эта видимая часть русскоязычной литературной жизни в России, она довольно печальная. Мы не знаем, какие там тексты создаются, да, мы их не видим, они не могут быть, может быть, напечатаны. Возможно, мы их увидим позже, но сейчас, мне кажется, да, во многом это так.
3: Конечно, очень тяжело наблюдать то, что происходит сейчас внутри России. Но, тем не менее, сейчас вот в такое время, что мотивирует вас больше всего и вообще продолжать заниматься организацией такого большого мероприятия, несмотря на все сложности? Будет ли ярмарка в 2027 году?
4: Я чувствую запрос, да, то есть если бы это не было нужно, я бы ничего не сделала. Здесь простая история, да, то есть если ты собираешь людей, они либо приезжают, либо не приезжают, потому что это никому не надо. Здесь запрос был огромный. Приезжали авторы, издатели. У нас очень много было посетителей в этом году, там около 4000. Поэтому это очень здорово делать, когда ты понимаешь, что это нужно. Да? То есть в этом смысле все очень просто. По поводу того, будет ли ярмарка в следующем году, сложно сказать. Да? Если она состоится в том же объеме или большем, если опять мы сможем организовать 116 встреч, представить 25 книжных издательств, это, конечно, для нас, наверное, действительно снова будет такой общий книжный праздник, и не только. В целом нужно понимать, что это происходит все на фоне войны и убийств, и потерь. И это значит, что ситуация в России не меняется, и запреты там на книги остаются, и весь этот центр книжной жизни происходит, например, в Берлине. Поэтому, с одной стороны, это будет радостное событие, если оно состоит, будет дальше проводиться. С другой стороны, в общем-то, довольно печальное. Вот. Но если запрос будет такой, то делать, мне кажется, обязательно нужно, потому что нужно всем, всему комьюнити нужно. Это очевидно.
5: Спасибо за организацию такого действительно сложного, ресурсозатратного мероприятия. Мне кажется, что людям сейчас это очень нужно. Многие со мной согласятся. Ольга, спасибо вам большое.
4: Спасибо вам большое.
3: Только что прозвучало интервью с Ольгой Чесноковой, главной организаторкой ярмарки «Берлин-Бибель-Пласт» в 2025 и 2026 годах.
1: А сейчас вы услышите комментарий Саши Казанцевой, активистки, феминистки, квир-просветительницы, открытой лесбиянки, которая была организаторкой и соорганизаторкой в двух дискуссиях на Берлинской книжной ярмарке в этом году.
6: Привет, меня зовут Саша Казанцева, я секс-просветительница, ЛГБТК-активистка и блогерка. Я написала добрый учебник по секс-просвету, который называется «Сам секс». В России эта книжка была бестселлером, но сейчас запрещена. Но в Евросоюзе она продается, в разных магазинах и на Берлинской книжной ярмарке тоже была. В прошлом году вела лекцию «Почему государство борется с секс-просветом?». Лекция эта связана вот с моей книжкой «Сам секс» с одной стороны, а с другой стороны с новой книжкой, которую я пишу. Она о том, как Кремль спонсирует и вкладывается в анти-ЛГБТК-кампании по всему миру. А в этом году я решила, что лекция — это классно, но лекций так будет много. А люди все-таки приходят не только вот говорящие головы наши прекрасные послушать, но и друг с другом хотят пообщаться, поэтому я решила, что классно сделать такую встречу, на которой не столько я буду говорить, сколько все будут говорить друг с другом. И я сделала такую дискуссию дейтинга, секса и миграции, потому что большинство пришедших на ярмарку русскоязычных людей — это эмигранты. Ну а многие эмигранты состоят в отношениях, ходят на дейты, занимаются, в общем, сексом, поэтому всем нам было про что поговорить. А еще я участвовала в лекции «Квир-радость как сопротивление» вместе с Костей Кропоткиным.